0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста никто.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

пробегал им путь или целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов в истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
2: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
1: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно. И понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

красивая, благородная, неспесивая, песня новая, сердце нервное.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка.

не стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на «Авроромолл.18+».
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 127 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью над российскими территориями. По данным Минобороны, летательные аппараты сбивали над 14 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В результате атаки ВСУ 3 человека погибли в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Мужчина скончался при детонации дрона в поселке Октябрьский. Еще двое умерли в результате атаки на автомобиль. Два человека с ранениями госпитализированы. Кроме того, мужчина и женщина пострадали в результате беспилотной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также произошло возгорание танкера и объектов на территории городского порта. Пожар был ликвидирован. Инцидент с падением беспилотника в Румынии в российском посольстве в Бухаресте назвали провокацией Украины. Дипломаты выразили уверенность, что таким образом Киев пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, а также отвлекает внимание от атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В заявлении подчеркивается, что власти европейской страны обвинили в произошедшем Россию, но не предоставили доказательств. Румынские дипломаты отказались предоставить информацию о точке пересечения дроном границ республики, траектории, высоте и скорости полета, а также времени его нахождения в воздушном пространстве. 9 мая Минобороны Румынии сообщила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Президент республики Никуш Ордан заявил, что летательный аппарат мог упасть в результате работы украинской ПВО. Рост в 2% может показать российская экономика по итогам года. Таким прогнозом поделился глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он связал это с ростом производства, снижением ключевой ставки и процессом импортозамещения. По словам депутата, если Центробанк во второй половине года будет более активно снижать ключевую ставку, снизятся проценты и по кредитам. Это сможет дополнительно простимулировать экономику. Временные ограничения на импорт из Армении ряда сельхозпродукции вступили в силу 30 мая. Меры коснутся ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. В Россельхознадзоре объяснили это решение участившимися случаями нарушений при поставках армянской продукции. По данным регулятора, это угрожает фитосанитарной безопасности в стране. Ранее руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Кузи в беседе с Национальной службой новостей назвала Армению крупным поставщиком косточковых фруктов. Она отметила, что обвала на рынке из-за отсутствия армянской продукции не будет. Однако сужение круга поставщиков приведет к уменьшению ассортимента и повышению цен. Уникальный янтарь возрастом около 40 миллионов лет обнаружили в Калининградской области. Его особенность в том, что внутри минерала содержится перо птицы. До этой находки в России было всего два образца янтаря с птичьими перьями. Вес предмета составляет около 14 граммов. Помимо пера, внутри камня сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи. Янтарь передали в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

к нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Если вы слышите наши голоса не утром, как обычно, а в 7 часов вечера, это может означать только одно. Наступила пятница, а вместе с ней время подводить итоги вашего голосования.
1: В эфире «Чартова дюжина», друзья, и в студии мы, Яна Лукьянова и... Александр Бон.
0: Спасибо. На этот раз мы снова вещаем из Москвы. Наша питерская командировка завершилась, слава богу. И так сказать, в родных стенах сегодня расскажем, на каких местах на этой неделе оказались наши музыканты.
1: А еще узнаем, какие мюзиклы любит Тем Булатов, поищем пасхалки в песнях группы «Ёрш» и поговорим с Дилярой Вагаповой про китайский Диснейленд.
0: Без новинок сегодня тоже не обойдется, их у нас сегодня три, так что давайте начинать.

0: Премьера недели.
1: Как мы уже сказали, у нас сегодня три новинки. И первая из них – это новая песня группы «Жуки» под названием «Необъятная».
2: Это свежий сингл группы. Если вы еще не успели его послушать, мы с вами сделаем это вместе прямо сейчас.
0: Премьера недели.
2: «Жуки. Необъятная».

0: Взлом чарта.
1: На 13 место ворвалась премьера прошлой недели — песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: Музыканты активно призывают слушателей голосовать за новую песню и правильно делают.
1: Процитируем пост музыкантов в соцсетях. Процедура занимает каких-то 5 минут за утренним кофе или в метро. И совершенно вас не напряжет, а новой песне даст дорогу в жизнь.
2: Что тут еще добавить? Заходите на наши.ру, ну а мы пока слушаем песню.
0: 13 место.
1: «Оберег», «Господа дверь».

0: На 12-й строчке чарта сегодня слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: В прошлом выпуске Дима Сокол рассказал, что в альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой» много разнообразных отсылок и пасхалок.
0: В одной из песен, например, есть отсылка к фильму «Не смотри вверх». Все тонкие смысловые взаимосвязи нам раскрыл сам музыкант.
2: Вот как раз-таки трек «Не смотри вверх» — это одна из пасхалок этого альбома. Вы можете посмотреть такое кино, одноименное с Леонардо Ди Каприо. Вот, я, знаете, очень люблю жанр антиутопия. Это видно, наверное, по моему творчеству. И как раз-таки вот фильм «Не смотри вверх» послужил таким неким толчком и дал название вот этой музыкальной композиции. Фильм повествует о том, что на Землю летит метеорит, да, а люди, политики занимаются вот чем угодно, да, но только не спасением вот этого метеорита. Разбивается мир на два движения. Одно там говорит «не смотри вверх», другое «не смотри вниз». Появляются вот те, кто говорят, ну, в целом можно бы и вверх, и вниз посмотреть. Короче, все как в нашей жизни, дорогие друзья.
1: Но в хит-параде у нас другой трек из нового альбома группы «Ёрш». Его мы сейчас и послушаем.
3: 12-е место.
0: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 12 место. Йорш. Дети нулевых. На 11-й строчке чарта сегодня расположилась песня «Где сходятся миры» группы «Эпидемия».
1: Существует стереотип, что музыканты, как правило, работают под покровом ночи и просыпаются поздно.
0: Но не все этому стереотипу соответствуют. Например, Юрий Мелисов оказался жаворонком, как оказалось. Артисту гораздо проще работать по утрам, в том числе писать новый материал.
2: «Я стараюсь делать все дела в первой половине дня. Встал, позавтракал и начинаешь день с задач, которые требуют творческого подхода. Лично у меня с креативом лучше всего утром, а по ходу дня становится все сложнее и сложнее. Это касается и сочинения песен. Бывало такое, что я просыпался и еще находился в горизонтальном положении, когда мне в голову приходили стихи, которые накануне я вымучивал и ничего не мог добиться. А вот вечером я принципиально ничего важного не делаю и не принимаю никаких решений. Можно сказать, следую поговорке «утро вечера мудренее».
0: Ну, а давайте мы с Лукьяновой расскажем вам, как строится наш день с учетом суперраннего подъема в утренние эфиры. Давай.
3: Что?
0: У меня строится очень просто. Я поработал, потом... Потом поспал.
1: Нет, все наоборот.
0: Нет, подожди, я сплю, потом работаю, потом сплю.
1: Потом опять работает, вот по пятницам, например, и потом опять досыпает.
0: Я очень занятой человек.
4: 11 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: 11 место. Эпидемия. Где сходятся миры?
1: Чёртова дюжина.
2: Взлом чарта.
3: И снова взлом чарта. Сразу на 10 место взлетел новый трек Дианы Арбениной, песня «The Punisher».
4: Песня войдет в будущий альбом под названием «Rap for Mama».
3: Выйдет этот релиз уже совсем скоро, 1 июня, в понедельник, в День защиты детей.
4: Диана Арбенина уже показала обложку альбома. Она сделана на основе фотографии дочери артистки Марты.
3: Слушаем сингл и ждем альбом.
2: 10 место.
4: Диана Арбенина, «The Punisher».

это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо.

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Десятое место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 9-й строчке чарта Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Пока этот трек находится в хит-параде, Найк успевает активно работать над новым материалом.
2: Мне кажется, ему уже пора написать песню «Тепло».
0: На днях артист поделился с поклонниками прекрасной новостью. 5 июня выйдет первая часть альбома ремиксов. Этим проектом Найк начал заниматься в отпуске в январе этого года. Музыкантов вдохновил долгожданный отдых.
1: Открывать альбом будет новый трек «Хорошего дня». А остальными подробностями о релизе Найк обещает поделиться в ближайшее время. То есть мы его спросили: «Найк, поделись». Он говорит: «В ближайшее время». Вот так вот это было.
0: Да, именно так. Ждем, друзья. А у нас пока холодно.
3: 9-е место.
1: Найк Борзов. «Холодно».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе — песня «Нормальная музыка» группы «Убыль».
2: В этом году команде исполнилось 5 лет, и первую круглую дату музыканты как раз и отметили релизом этого сингла.
1: А лучше автора новую песню никто не представит, так что слушаем.
3: Изначально песня «Нормальная музыка», как и одноименный альбом, родилась из шутки о названии альбома. Прикинь, альбом «Нормальная музыка». Или на вечеринке говорите умной колонке: «Включи нормальную музыку». Потом у Вари случилось путешествие, где на горном серпантине к ней снизошел припев песни. И воспринимался он как среднетемповый поп-хит. Никак. Никак не давало покоя, что нормальная музыка звучит никак. И во сне ко мне приходит озарение, что это должен звучать как крышесносный поп-панк. Садишься в тачку и на всей скорости сваливаешь с тухлой вечеринки по роскошной летней трассе в свои каникулы мечты. А?
0: Премьера недели.
2: «Убыль. Нормальная музыка».

0: На восьмой строчке чарта сегодня слушаем песню «Человек для любви» группы Underwood.
1: Недавно музыканты поделились стильным сниппетом на эту песню, созданным нейросетевым художником. Посмотрите в соцсетях. Видео много всевозможных культурных отсылок. Например, в некоторых кадрах можно узнать образы с картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи».
0: А еще у нас для вас есть не только новости, но и теплый привет от Максима Кучеренко. С благодарностью всем, кто голосует за песню.
2: Привет, друзья! Наша композиция «Человек для любви» находится 15 недель в хит-параде нашего радио. Это все результат вашей поддержки, друзья. И для нас это не то чтобы мелочи, приятно, это грандиозно и восхитительно, потому что мы чувствуем вашу заботу и вашу поддержку. Спасибо огромное! Да здравствует музыка!
3: Восьмое место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Седьмое место сегодня досталось группе «Электропартизаны» Михаилу Башакову и их совместной песне «Самолетики».
1: В альбоме «Оркестра меланхолия» масса фитов и даже есть одно трио. Мы спросили у лидера «Электропартизан» Вадима Курылева, как пришла идея собрать этот оркестр в одном релизе.
2: Мы бы не хотели без творческой необходимости планово выпускать с кем-нибудь совместные синглы. Мы уже подобное делали не раз. Это не очень интересно, если не выполнено на основе яркой художественной идеи. А поскольку сам я привык и слушать, и создавать музыку альбомами, а не синглами, то, видимо, творческий замысел в виде альбома фитов поджидал меня уже давно. И здесь также присутствует мотив вымышленной группы, что перекликается с самым первым в истории рок-музыки концептуальным альбомом, когда группа Beatles решила записать альбом как бы от лица оркестра клуба «Одиноких сердец» имени сержанта Пеппера. И я должен сказать, что всегда больше любил группы, где есть несколько вокалистов и авторов, что в нашем русском роке исключительная редкость. Так что у меня накопилось за долгие годы занятий музыкой некая потребность в творческом сотрудничестве с другими авторами и исполнителями.
3: Седьмое место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Седьмое место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».
1: Шестую строчку нашего хит-парада занимает песня «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
0: Алексей Горшенев, кстати, на прошлой неделе стал гостем нашей выездной студии в Санкт-Петербургской капелле. Эфир можно послушать на сайте наш.ру в разделе «Подкасты».
1: И мы как раз вручили артисту его награду, премию «Чартова дюжина» в номинации «Концерт» за выступление с симфоническим оркестром в концертном зале «Москва».
0: Я помню, как мы сидели в студии... И, ну, между песнями с артистом же разговариваешь, ну не будешь же молчать. Естественно, мы разговаривали, и Леша сидел, смотрит на меня и говорит: «Я вот вижу, как Саша хочет домой». Такая, говорит, у тебя печаль в глазах. Я думаю, надо же, как человек тонко чувствует других людей.
1: Да.
2: Шестое место.
0: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
3: Слышу.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Особые условия прохода через Ормузский пролив получат Россия и Китай. Об этом сообщили в Комитете нацбезопасности иранского парламента. Тегеран назвал Москву и Пекин стратегическими для Ирана государствами. Власти республики оценили поддержку и сотрудничество России и Китая в трудные для нее периоды. В связи с этим обе страны могут рассчитывать на благоприятные условия при организации транзита и судоходства через морской коридор. Это касается как грузовых судов, так и нефтяных танкеров. Открытие Ормуза – один из ключевых пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США Ираном о завершении ближневосточного конфликта. 35 природных пожаров ликвидировали в России за сутки, сообщили в авиалесохране. Общая площадь возгораний составила более 1200 гектаров. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Хабаровском крае. В регионе произошло 10 пожаров, их площадь превысила 20 тысяч гектаров. Среди причин возгораний называют самовольные палы сухой травы, нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, грозовую активность и другие. Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в России. Показатели заболеваемости нормализовались. По всей стране устойчиво фиксируется снижение числа респираторных инфекций. В мае они упали до летнего уровня, а активность гриппа сведена к минимуму. По оценкам Минздрава, в завершившемся сезоне россияне болели гриппом и ОРВИ реже, чем годом ранее. Выходные и начало следующей недели в столичном регионе будут довольно прохладные. Об этом Национальной службе новостей рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: 1 июня в дневные часы без кратковременных дождей не обойдется. В Москве потеплеет до 7-19 градусов, по области плюс 15, плюс 20. Днем во вторник плюс 17-22, в среду плюс 19-24. Тоже без осадков. Нормальное значение климата, температура воздуха в Москве достигнет только к 3 июня. Числа с 4-го, с 5-го начнет более-менее, но очень туговато процессы. Лишь к концу декады первые 24-29 можно уже ожидать. Хотя грозовое положение будет практически каждый день.
1: Он добавил, что дождливая и прохладная погода в начале лета будет не только в центральной части России, но и в южных регионах. Определились оба участника финала Кубка Стэнли, плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающей серии встретятся команды Каролина Харрикейнс и Вегас Голден Найтс. В финале Восточной конференции Каролина одолела Монреаль Канадиенс со счетом 4-1 в серии. Ранее Вегас в финале Западной конференции одержал победу в серии с Колорадо Эвеланш. В составе обеих команд финалистов играют российские хоккеисты. Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников выступают за Каролину. За Вегас играют Павел Дорофеев и Иван Барбашов. Таким образом, вне зависимости от исхода финальной серии, как минимум два россияне станут обладателями трофея. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: На пятом месте, благодаря вашему недельному голосованию, оказалась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Диляра Вагапова побывала в большом путешествии, посетила Китай и Японию. Артистка делилась в своих соцсетях фотографиями и видео из всевозможных локаций. Например, передавала всем поклонникам привет с Великой Китайской стены, напевая песню «Нулевой километр».
0: На третий день своего путешествия по Китаю Диляра Вагапова отправилась в Диснейленд и сразу же поделилась впечатлениями.
2: Такой был прекрасный день, третий день в Китае, в Диснейленд. Много эмоций, много воспоминаний, делюсь с вами. Кукуруза не зашла, потрясающий был аттракцион «Пираты Карибского моря». Сложно, кстати, в Китае найти вкусный завтрак европейский. Китайцы в основном едят какой-нибудь суп, там какую-нибудь вермишельку. Теодор невероятно счастлив, потому что много-много-много впечатлений. Ну, а я, естественно, потому что это мой 4-й Диснейленд, остался 5-й в Токио, 6-й в Гонконге. Когда-нибудь, not yet.
0: Я не знаю, как там китайский, вот я в гонконгском Диснейленде был, он какой-то для малышей. Ну, там вот страшного нет ничего. Самое страшное было в Оушен-парке. Вот я там на этой

0: Это свободное падение, это вообще для слабонервных. Когда ты даже кричать не можешь. Ты падаешь вниз, я думал, сейчас заору, это же помогает. А я делал так. И все.
1: Пятое место.
2: Мураками не знать.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы?
9: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Четвертое место сегодня у «Инкогнито» команде Стаса Шклярского с песней «Не гаси свет». На этой неделе не хватило совсем чуть-чуть, чтобы остаться в тройке лидеров. Вашего, может быть, маленького, тоненького голосочка не хватило.
1: Все поправимо, друзья. Главное, не забывайте о голосовании.
0: Ну, а у нас тут уже традиционная рубрика «Что посмотреть?». На этот раз спросили рекомендацию Стаса и узнали, успевает ли вообще музыкант смотреть кино или сериалы.
2: Не так давно на гастролях я посмотрел фильм «Игра». Это старый фильм 97-го года с Майклом Дугласом. Но признаюсь, что я не заядлый киноман, дома мне жалко тратить на это время. А в кино я редко выбираюсь из-за напряженного графика.
3: Четвертое место.
0: «Инкогнито». Не гаси.

0: Премьера недели.
1: И вот, наконец, мы добрались до третьей новинки хит-парада, друзья. Перед тем, как объявить, кто у нас в тройке лидеров, послушаем новую песню команды «Тима ищет свет».
2: Песня «Восход» открывает новый полноформатный релиз команды, который лаконично называется «Белый альбом». Вышел он, кстати, прямо сегодня, и в нем 11 песен.
1: Тимофей Якимов представит песню «Восход» в нашем эфире.
3: У песни «Восход» вообще удивительная история появления. Я ее написал в самолете, вообще полностью без каких-либо инструментов, не издавая ни одного звука целиком. И мелодии, и текст, и вообще вся идея музыкальная у меня родилась. Я буквально просто записывал барабаны такие, гитары такие, заметки. И потому что был очень длинный перелет, я был на гастролях, и я уже все, что можно, переделал в самолете. Я в игры поиграл, музыку послушал, книгу всю свою прочитал. И полет просто не заканчивался и не заканчивался. И тогда мой мозг сам, видимо, решил, что нужно срочно писать песню. И вот так была написана эта песня целиком, без всего вообще, без какого-либо инструмента, не издавая ни единого звука. И потом я приехал как только в Москву, сразу же поехал на студию, и там ее реализовал четко по своим заметкам и напутствием себе в будущее.
0: Премьера недели.
2: Тима ищет свет. Восход.

0: бронза-чарта сегодня уходит в копилку группы «Люмен» с песней «Можно».
1: В этом году состоялась премьера мюзикла «Структура» по песням группы «Люмен». Всего в постановке звучат 26 треков коллектива, которые обрели новое звучание и получили неожиданное сценическое воплощение.
0: Обсудили премьеру с Тэмом Булатовым, а заодно спросили, есть ли у артиста любимые мюзиклы. Открывайте заметки и записывайте рекомендации.
2: Я в своей жизни видел и слышал не очень много мюзиклов. Есть те, с которыми я буквально там иду через жизнь. Это советские музыкальные сказки, потому что я считаю, что и «Бременские музыканты», и «Летучий корабль», и «Айболит» — это по форме мюзиклы, потому что там каждая песня, она не просто песня, а развивает сюжет. А если говорить про какие-то настоящие театральные постановки, то мне очень нравится мюзикл «Юнона и Авось». Если говорить про какие-то киноработы, то мой любимый мюзикл в кино — это «Ла-Ла Ленд». Очень потрясло. Если выделить отдельно рок-мюзиклы, то есть один спектакль, который называется «Фома», режиссера Филиппа Розенкова, с которым я имею честь быть знакомым лично. Вот спектакль «Фома», посвященный творчеству группы ДДТ, меня потряс. Я очень рекомендую к просмотру этот спектакль. Есть его запись. Если вдруг вы его еще не видели, это удивительная, удивительная работа.
3: Третье место.
1: «Люмен. Можно».

0: Третье место. «Люмен». «Можно». Серебро сегодня досталось дуэту The Hatters и Тритя. Их совместный трек «Прощай» занимает второе место по итогам вашего недельного голосования.
1: Поздравляем! У обоих коллективов много концертов, а тур – штука сложная и часто изматывающая. Спросили у лидера Тритя Вячеслава Мартюшова, что для него самое сложное в плотном гастрольном графике и как можно эффективно отдохнуть и восстановиться, когда тур наконец завершен.
2: В туре самое сложное, особенно в моем случае, это на самом деле разного рода простудные заболевания. Потому что, как правило, в турах мы болеем, и вот это все усложняет. Потому что как бы сложно и с точки зрения вокала, и просто физически. Плюс у нас концерты довольно такое высокоинтенсивное кардио, они очень активны. И когда ты болеешь, это становится еще тяжелее все. Вот. Поэтому если не болеть, то вообще отлично. И второй момент, это, наверное, то, что ты выпадаешь из жизни вот на все это время, потому что у тебя вот переезд, концерт, концерт, переезд, концерт, и как бы все, что вокруг происходит, этого какая-то жизнь, то, что у нас у всех есть какие-то там другие же еще дела, семьи и так далее, и мы вот из этого все выпадаем, то есть это тоже тяжеловато, конечно. И вот, а восстанавливаемся, да просто на самом деле вот выехать за город, на природу замечательно, просто полежать замечательно. В общем, любой вид такого спокойного отдыха.
3: Второе место.
0: The Hatters, Тритя, «Прощай».

0: Первое место. The Hatters 3. Прощай.
1: Чёртову дюжину.
2: Наша реклама.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.

0: Золото чарта по итогам вашего недельного голосования забирает группа «Нагарт» с песней «Проклятие шута». Мы поздравляем музыкантов с первым местом.
1: Отличный результат. Дорогие друзья, спешу вам напомнить, что только от вас зависит, на какой строчке чарта окажется ваша любимая песня на следующей неделе.
0: Не забывайте, если забудете, мы вам напомним. Заходите на сайт наши.ру в раздел «Чартовая дюжина». Ежедневно у вас есть 3 голоса, которые вы можете отдать вашим любимым артистам.
1: На этой неделе лучше всех старались поклонники группы «Нагарт». Слушаем победителей.
2: Первое место.
0: «Нагарт. Проклятие шута».

0: Первое место. Нагард. Проклятие шута.
1: Так, на сегодня это все. Чартова дюжина подошла к концу. И знаешь что?
2: Боюсь себе даже представить.
1: Знаешь что?
2: Знаю что.
1: Что?
2: Что?
1: В следующий раз наш хит-парад выйдет в эфир уже, товарищи.
2: Саша, моргай.
1: Летом.
2: Конечно, летом, друзья, точно. Следующая пятница, это же уже 5 июня.
1: Я тут с ужасом подумал о том, что у нас с Лукьяновой на лето планов-то вообще нет.
2: Ну как нет?
1: Как,
2: я уже отпуск взяла. Ну, два.
1: Отпуск мы взяли, но планов нет.
2: На июнь, на август.
1: Планов нет.
2: Слушай, отпуск есть, планы будут. Это уже дело вторичное. Главное, да, что меня отпускают.
1: Да, были бы кости, мясо нарастет. Ну что, точно, дорогие друзья, всем желаем, кто вдруг сейчас ужинает, приятного аппетита. Пусть вам повезет, и вы недорого заплатите за этот ужин.
2: А кто не ужинает, поужинать.
1: Может, споем?
2: Давай.
1: Все понятно, спасибо. Спасибо. Любим вас.
2: Не скучайте.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории. 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
2: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
1: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Тенью

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Он добавил, что члены объединения рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности. В организацию входит 10 стран, включая Россию и Китай. Также у ШОС имеется 18 стран-партнеров. МИД вызвал российского посла в Армении.

0: в ЕС, это конкретная процедура. А существует еще политическая часть, то есть в Брюсселе должны с этим быть согласны. Поэтому я не думаю, что это серьезная перспектива.
1: Ранее лидеры ЕС призвали провести в Армении общенациональный референдум для выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом. С 1 июня соцфонд начнет принимать заявки на новую ежегодную семейную выплату, сообщили в Госдуме. На нее смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не будет превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты будет зависеть от величины уплаченного работающим родителям за прошлый год НДФЛ. Подача заявлений на предоставление средств будет открыта до 1 октября. Средний возраст рождения первого ребенка у россиянок сегодня составляет около 28 лет. Такими данными поделилась Татьяна Голикова. По ее словам, показатель сместился в сторону более позднего материнства. Она добавила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первенец появлялся в более раннем возрасте. Однако вице-премьер подчеркнула, что это индивидуальный выбор каждого человека. В России снизилась средняя стоимость приготовления окрошки, сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Спад оказался небольшой, 0,5%. Порция на семью из 4 человек обойдется в 448 рублей. Годом ранее показатель составлял без малого 451 рубль. За основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входят картофель, огурцы, куриные яйца, редис, вареная колбаса, свежая зелень, квас и сметана. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Нами не соскучишься даже в Макс.
2: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим.

вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва даст военно-технический ответ на действия Норвегии, создающие угрозу национальной безопасности России. Об этом заявили в посольстве страны в Осло. Ранее Норвегия и Франция договорились о сотрудничестве по ядерному сдерживанию, обмене разведданными и планах разместить ударное вооружение на севере скандинавской страны. По данным российской дипмиссии, королевство планирует в том числе размещение южнокорейских реактивных систем залпового огня дальностью до 500 километров. В посольстве отметили, что норвежские военные хотят нацелить их на Кольский полуостров. Минздрав утвердил 11 новых медицинских должностей. Согласно документу, с 1 сентября в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия, медицинский логопед, медицинский психолог, специалист по физической реабилитации, нутрициолог и другие специальности. Также из списка будет исключен ряд должностей, которые устарели и потеряли актуальность. Их функции передадут в более развернутые направления. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, следует из приказа Минпросвещения. Ранее в ведомстве также сообщали, что выставлять их будет не один учитель, а коллектив педагогов. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Национальной службой новостей выразил мнение, что данная мера станет только дополнительной нагрузкой на преподавательский состав.
2: Наше руководство решило в это поиграть. Ну и немножко припугнуть школьников, которые будут вести себя не так, как директору или учителям хочется. Но я уверен, что вот этих отрицательных оценок будет одна на город или две. Наверняка школы будут соревноваться и получать гранты. Директора будут получать похвалы за то, что у них в школе все с примерным поведением. Только время учителей отбирает. Отчетность будет расти.
1: В следующем году оценки за поведение введут в 10

0: Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. В организации отметили повышение интереса граждан к философии wellness и продлению жизни. Среди лидеров нишевого туризма в союзе назвали города Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский и Красноярский край. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: минут.
1: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
1: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Проверено временем.

0: России. Наше радио и Всероссийское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Наконец-то Базаров в мою жизнь вернулся.
2: Взлом я бы сделала лично как режиссер Николай Петрович.
3: Если внимательно прочитать эту книгу, особенно с пониманием современной психологии, то выяснится, что родители с детьми не конфликтуют.
4: Павлу Петровичу по роману 45 лет, но он рассуждает как старик.
0: Формула искусства.
5: Всем привет! Это проект «Формула искусства», который мы делаем вместе с нашим радио и Российским обществом знания. На этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
1: Мы докажем, классика — это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас.
5: У нас в гостях тренер по конфликтологии, лучший лектор России 2023 года, кинорежиссер Алина Апарина и практикующий психолог, культуролог, лучший лектор России 2024 года и преподаватель высшей школы Елена Виттер. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В этом выпуске мы разберем код конфликта, описанного великим русским писателем Тургеневым более 160 лет назад на примере его произведения «Отцы и дети». И для начала позвольте мне закрыть некий личный гештальт. В начале 90-х годов я писал вступительное сочинение в МГТУ имени Баумана. Я был очень сильно сконцентрирован на физике и математике. К сочинению я не готовился вообще. Я зашел в зал, увидел темы, и ближайшая ко мне была про Базарова, о котором я в тот момент не думал, не знал, произведение не любил. У меня не было ни единого шанса написать это сочинение, и я его не написал. В гневе я получил свой незачет, вышел из этого зала и думал: «Чертов Базаров, когда ты мне в жизни еще пригодишься?» Наконец-то Базаров в мою жизнь вернулся. Сейчас мы с тобой и разберемся. Закроем наши гештальты.
5: Интересно, как Тургенев

0: и были, как дети бумеров. Это те, кто поняли, что система, вот это мы вместе, товарищи, поднимем с колен, не работает. Ты либо работаешь на себя, как индивидуалист, ты строишь бизнес, ты выживаешь. То есть появились вот наши лихие 90-е, это иксы, это, например, мои родители. После иксов появились миллениалы, то есть мы, это те, кому сейчас примерно 35-36. Мы те, кто выживали с родителями иксами, которые учись, делай, потому что у меня не было, у тебя будет. Но при этом мы ближе, наверное, к бумерам, потому что мы очень добрые, мы позитивные. После нас идут вот эти самые зумеры, которым сейчас примерно лет 20. После них идут маленькие чудесные альфа.
1: Ну, кстати,
0: помогла.
1: Не совсем так, чуть-чуть. Я бы вот сказала, что зумеры – это те, кто рожденные уже после 95-го года, поэтому им уже даже больше 25. Да и вообще, наверное, меня, может быть, даже сейчас и чем-нибудь закидают, но я вот как психолог, я небольшой поклонник этого разделения на бумеров, зумеров и миллениалов, потому что это больше маркетинговое понятие, чем психологическое.
2: Да, друзья, для тех, кто смотрит нас и конспектирует тщательно, сделайте себе пометку. Это все условно. Это не записано где-то в каких-то скрижалях, и на это нельзя ориентироваться.
1: Дело в том, что вообще это понятие было введено действительно для того, чтобы производителям товаров было гораздо проще определять свою целевую аудиторию для того, чтобы продать им свою продукцию. Но, допустим, возьмем то, как распределяются наши потребности по жизни. Очень сложно сравнивать 40-летнего миллениала и 20-летнего зумера хотя бы по одной простой причине, потому что одному 40, а другому 20. Потому что здесь гораздо важнее возрастная психология. Это та наука, та ее часть, которая определяет закономерности нашего развития.
3: Хорошо, смотрите. Ассоциации какие у вас вот с каждым поколением? Бумеры, зумеры, миллениалы, альфа?
2: Бумеры. Ассоциации.
1: Газета, завод, дача, ответственность.
0: И еще мяч вот этот белый, который ловили, потому что бумеры всегда были про спорт.
2: Со шнуровкой еще.
0: Конечно.
2: Мяч обязательно. Так, хорошо, дальше X.
1: Перестройка, диско, рок, кассета.
0: Джинса вареные, да. Желательно, да? Как да. Вот это все.
2: Я не хочу дальше слушать. Все, в меня попало.
3: Да?
2: Я наслаждаюсь.
3: Хорошо, давайте в меня теперь. Миллениалы.
1: Свобода, путешествия, интернет.
0: Обучение постоянное, потому что мы обучаемся нон-стоп.
2: А мы сейчас, кстати, попали прямо в роман. Несмотря на то, что мне показалось, что мы вот из отцов и детей все будем на стороне отцов, простите, не хочу подчеркнуть возраст какой-то, так просто вот нет у нас маленького поколения, но, возможно, это не так. Давайте закончим просто тогда. Зумеры.
1: ЕГЭ. Память золотой рыбки. Не хочу обидеть зумеров, не поймите меня неправильно, просто понятие клипового мышления было введено именно в этот период, да, то есть я ничего не имею против зумеров.
0: Ну, во-первых, клипового мышления не существует, ввели понятие, но не ввели явление. Я буду зумеров защищать до последнего. Есть очень важный момент. Мы сейчас ввели с вами теорию поколений сюда, хотя на самом деле это неправильно. Здесь с Еленой абсолютно соглашусь, это маркетинговый ход, да, но Штраус и Хау в 91-м просто ввели то, что уже было с 28-го года, с обсуждения поколений. Зачем они это сделали? Они попытались объяснить, как в социально-культурном контексте формируется психика конкретного человека.
3: Не знаю, мне кажется, когда говорят о поколениях, о миллениалах, о зумерах, чаще говорят о конфликте. О том, что они не понимают нас, мы не понимаем их. И вот, не знаю, маркетологи ввели, психологи ввели или кто-то другой эти термины, но очевидно, что все они друг другу противостоят в своих взглядах на жизнь, в своем поведении и так далее. То есть это конфликт поколений.
1: А мне кажется, все-таки это опять искусственно созданная тема, потому что у миллениалов и зумеров на самом деле нет особых конфликтных точек. Очень часто старшие миллениалы – это родители поздних зумеров. И поэтому, в принципе, между ними ненависти быть не может априори.
4: Формула искусства.

0: Чувства.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Итак, в романе Тургенев показал этот конфликт на примере Базарова и стариков Кирсановых. Скажите, вам, в принципе, знакома эта история в каком бы то ни было виде? Вы были не согласны со своими родителями, вы сейчас не согласны с каким-нибудь младшим поколением.
3: Эта история, она была, есть и будет, но я считаю, что тот курс, который нам подают в школе про именно конфликт отцов и детей, он не совсем корректный, потому что если внимательно прочитать эту книгу, особенно с пониманием современной психологии, то выяснится, что родители с детьми не конфликтуют, потому что, собственно, и Николай Петрович очень любит Аркадия, своего сына, и сын любит его, и родители Базарова своего сына очень даже любят. А конфликт, который возникает между Базаровым и Кирсановыми, он бы мог возникнуть и между людьми одного поколения, если бы они были изначально воспитаны в разных условиях. Здесь у нас просто есть социальный слой. Базаров – это сын лекаря, и у него меньше средств к существованию, ему приходится пробиваться, ему приходится через вот эту призму отрицания в какой-то степени эпатировать. Книгу нужно читать дважды. Потому что, когда мы читаем Тургенева в школе, у нас одно восприятие. Вот я вспоминаю себя девочкой. Для меня Базаров, ну, препротивнейший, ужаснейший человек, который живодер, издевался над лягушками. То есть я его не воспринимала школьницей даже как ровесника. То есть уже вырастая, уже получив диплом психолога, через много лет практики, я понимаю, что это был глубоко травмированный человек. И я уже смотрю на это по-другому.
4: Ну, во-первых, абсолютно с Еленой соглашусь. Не то, что дважды надо читать. Первый раз читать это не в школе. Тургенев писал роман не для школьников.
3: Это
4: почему
3: да.
4: Мы вдруг заставляем детей это читать? И когда мне говорят, а как бы вы объяснили это студентам или детям так, чтобы им понравилось? Никак. Мы были бы счастливее, если бы не утопили Муму, да, то есть это из этой серии. То есть зачем? Но вопрос в другом. Вопрос не в том, нравился или не нравился, допустим, Базаров. Мне он очень нравился. То есть я, может быть, мой какой-то бунтарский такой дух в школе. Мне нравилось именно то, что он их поддевает всех и вскрывает в них то, что они так упорно пытаются спрятать за некой формулой вот этой идеального мира. То есть я была в этом персонажах, да, среди этих персонажей, на стороне Фенечки. Мне было всегда ужасно жаль Фенечку, которая, простите, пострадавшая страна, но при том не
3: старше Кирсановой. А чем она пострадала-то?
4: Ну, если не считать рождение ребенка вне брака и странного положения, о чем ей прямо
5: все
4: говорит
5: Катенька. Все
4: закончилось
5: хорошо.
4: Все закончилось хорошо.
3: А я
4: после
3: считаю, для Фенечки
4: трагедии.
3: Это был наилучший исход.
4: В итоге, но в моменте, когда происходит конфликт, Фенечка в очень подвешенном состоянии. И они говорят как о вещи. То есть она не субъект, она объект. И вот это все вскрывается через ту определенную боль, безусловно, травмированную боль, которую приносит туда Базаров. То есть не приди Базаров вот в эту всю историю, возможно, жизнь сложилась бы у них иначе, и не было бы вот этого движения потом. И в общем-то, положение Митеньки, то есть у ребенка, Фенечки, оно же закрепляется когда? Когда Кирсанов на ней женится. А он бы, может, и не женился.
3: Вы же учитываете исторический контекст.
4: Безусловно.
3: Книга с чего начинается? Шел 1859 год. Mm-hmm. То есть это за 2 года до того, как было отменено крепостное право. Это первая строчка. И, соответственно, вот эта сословная история,
4: абсолютно,
3: она читалась практически везде. Действительно, это переходное время, кризисное, mm-hmm. когда старые устои рушатся, а место новым еще пока не определено. И здесь, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что да, может быть, с этой точки зрения Фенечка и жертва, но с другой стороны, в тех условиях, в той ситуации не так уж все и плохо.
1: Елена, вопрос к вам как к психологу. Павлу Петровичу по роману 45 лет, но он рассуждает как старик. Почему так? Кажется, или потому что мне 42, и я не ощущаю себя сейчас стариком, но почему тогда, вот 45 лет, он в романе рассуждал именно так?
3: А дело не в том, сколько ему лет в романе, а в типе его личности. Потому что у нас вообще сложился такой стереотип, что в XIX веке были совершенно другие временные расклады на социальные роли. 40 лет – это уже возраст, уже дети подрастают, мы уже выстраиваем свою жизнь, но начинаем подходить к ней с другого ракурса. А даже вот этот стереотип о том, что жили гораздо меньше – тоже не совсем верен, потому что та же Фенечка в книге рассказывает про свою бабушку, которой было 85 лет. Люди доживали до этого. Конечно, счастливые люди, которые не столкнулись с болезнями, которым не нужны были антибиотики, которых на тот момент не было. Но, тем не менее, история с Павлом Петровичем – это вообще не про возраст, это про его мироощущение. Вот с точки зрения психологии, Николай Петрович – это, вот, пожалуй, самая такая классическая психическая норма. А вот Павел Петрович – это человек травмированный, травмированный любовью неразделенной. Он настолько застрял вот в этом своем чувстве, что он начал формировать вокруг себя защитный кокон из-за реакции, ритуалов.
4: Интересный просто был момент, что Николай Петрович – это вот, значит, ну, самая такая здравая история. Ни в коем случае с точки зрения психологии я это не отрицаю. Но свое ощущение такое, баба-яга против. Когда я читала роман, когда я перечитывала его много раз, когда мы ставили по нему пьесы, то есть когда я работала с материалом как режиссер, большего отвращения, чем Николай Петрович, расскажу, у меня не вызывал ни один персонаж. Почему? Потому что, как конфликтолог сейчас подсвечу, в любом конфликте есть еще третья сторона. Это не сторона пострадавшая, это сторона, которая не вмешивается. Это вот те, кто, ну, главное, чтобы ничего не случилось, и лучше мы ничего не сделаем. И меня почему-то страшно раздражало, что он знает, каков его брат. Знает. Он знает, какой его сын? Знает. Он знает, он видит Базарова? Видит. Но он ничего не делает, чтобы остановить вот эту дуэль. То есть его вот эта позиция, что лучше вот аккуратно, но как бы чтобы люди не сказали, меня прям, ну не вымораживало, это грубое слово, но несколько удивляло. Поэтому когда, я помню, что мы обсуждали концепцию фильма, вот именно как бы в сегодняшнем вот сделать, я говорила, что злом я бы сделала лично как режиссер Николай Петрович.
2: Очень правильно про Николая Петровича. И вот выписанный этот Николай Петрович, он же неуспешный помещик. Там у него дела такси. Это сразу лишало меня морального авторитета для него. Вот я даже не смотрел туда. С другой стороны, Базаров тоже. Вот вопрос, который он ставит, например, кто важнее, химик или поэт? Это же тоже не поколенческий вопрос. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Вот сейчас химик, вот правда, настолько ли важнее поэта?
0: Конечно.
3: А кто будет химика вдохновлять?
1: Мне кажется, что это гораздо полезнее, чем поэт. Вот для чего современной жизни.
3: Слушайте, а зачем живешь? Вообще противопоставлять? Я вот искренне не понимаю. Я музыкант по первому образованию, но сейчас я занимаюсь наукой. Это вообще одно другому никак не мешает. Более того, скажу, это очень здорово дополняет.
2: И химик может быть поэтом.
3: Да. Вообще-то. А сколько, кстати, химик Бородин, известнейший, у него даже есть какая-то реакция Бородина, я в данном случае не помню, как она правильно формулирует, но это не помешало человеку написать оперу «Князь Игорь», которую... Мало того, что знают и любят все, ее еще и зарубежные исполнители на рэп-мотивчики пускают.

0: искусство.
1: Извините, из наших позиций, Игорь Сергеевич, у тебя позиция есть в романе? Ты за кого?
2: Я за детей. Я всегда за детей.
1: За Базарова?
2: Да. Я за детей. У меня двое детей. Старшему 21, младший 12. И я считаю, может быть, это очень наивно так полагать, но я считаю, я уверен, что наши дети будут лучше, чем мы. Знаете, в чем проблема? Ну, это мое видение и мое мнение. Когда ты читаешь такие произведения в школе, вот в подростковом возрасте, ты же, ну, большинство из нас, хорошо, там 90%, наверное, школьников вообще не задумываются ни о психотипах, ни о конфликтах, ни о сути, которую хотел донести автор. Ты воспринимаешь это произведение, любое произведение, не только «Отцы и дети», только через призму сказанного учительницы литературы. И, наверное, тут все зависит от времени. Как преподавали и как объясняли условно в 80-х, в 90-х, и как объясняют сейчас то или иное произведение. Вопрос. Также трактуют каждого героя и объясняют суть этого произведения? Или с годами и объяснение меняется?
3: Я вам отвечу, Игорь, на самом деле, как человек, работающий со школами в том числе, к сожалению, также. К сожалению. И мы говорим об этом с учителями, что нужно как-то адаптироваться. Они говорят, это правда, это классика. Мы не можем классику адаптировать под ваши вот эти вот ваши поколения. Я говорю, а почему вы искренне считаете, что ваша позиция – это вот та позиция, которую заложил автор? Где вот эта вот пояснительная записка Тургенева к этому произведению? То есть мое любимое вот это вот, что считал автор? Да ему есть было нечего. Он расплачивался зарплатой за эту книгу, за свое жилье. Вот поэтому половина из них писали, как было, как я люблю, когда за строчку по рублю. Вот и все. Поэтому здесь, к сожалению, иногда старшее поколение наших преподавателей объясняет так же. Молодые преподаватели, ну так как они уже ближе, наверное, к ребятам, так или иначе мы перестраиваемся.
4: Тут надо понимать, что система образования, у нее есть, конечно, свои определенные недостатки, но тем не менее это все-таки благие намерения, которыми услана... Пусть и не самая верная дорога. Да, иногда бывают осечки, но все равно... Уже то, что детям предлагают оценить какое-то произведение и свою мысль выразить, это уже хорошо. Да, я тоже в это попадала. Я писала музыку, я писала стихи, и как-то вместо того, чтобы популярное стихотворение принести на занятия, я принесла свое. И вот когда мой замысел раскладывали на доске, мне было очень забавно смотреть, потому что он и близко не соответствовал. Да.
1: Ведь Тургенев... Он не придумал этот конфликт. Этот конфликт, например, Шекспир сделал в «Короле Лире». А у меня в мою жизнь слово «нигилизм» пришло через кино, так сознательно, через фильм «Курьер».
3: Да.
1: Где, я не знаю, прям закладывали они эту мысль, не закладывали отцов и детей, но там конфликт этот самый яркий, блестящая вот эта сцена дома, Басилашвили, Меньшов, дети, разговор про сгущенку, серпает и так далее. И сейчас этот фильм хотят переснять.
5: Я вот наблюдаю своего сына. Хороший парень, спортсмен.
6: Чику.
5: Спасибо. Ну, в общем, сын есть сын, ничего плохого про него не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки.
7: То есть?
5: Ну, банки такие, знаете, желтые, концентрированное молоко. Там еще корова нарисована. Я ему говорю, ну ты почему ты пьешь молоко неразбавленное? Оно ведь жирное, правда? Его разбавлять надо. Люблю, говорит, неразбавленное. Любит он, понимаете?
6: Ну, это старая песня. Получается, если нам было тяжело, то пусть им будет. Глупо.
5: Наверное, глупо.
8: У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь.
5: Да. А молоко он все равно будет пить из банки. Но не молока же мне ему жалко. Я понять не могу. Здоровый мужик, понимаете, кулачище, бицепс, дзюдо занимается. Нет, вот он сделает дырку в банке. А начнешь с ним разговаривать... Молчит. Ни да, ни нет, ничего. Выслушает, помолчит и опять. Новую банку сосет. Учиться не желает, работает кое-как. Я думаю, он поэтому дзюдо своему чемпионом хочет стать. Так ведь тоже не хочет. Нет, объясни мне, вот что это все значит?
9: Успокойся, Олег. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты просто слишком строг к нему.
5: Перестань, Семен. Я хочу понять одно. Я хочу понять, что он хочет. Я желаю знать, кого я вырастил. Ну, имею на это право или нет, а? Имею! Пусть он мне скажет, ты старый осел, ты жил не так, я буду жить по-другому, я пойму, пусть он скажет. Но ведь он же молчит! Пусть вообще уходит из дому, но он же молчит! пользуется всем, молчит!
0: Все. Это возрастное. Наш сын был замкнут, нелюдим, теперь окончил институт, поступил в аспирантуру. Это возрастное, не правда ли, Иван?
7: Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как вы.
9: Ну, зачем же такими же, как мы? Можно быть и лучше. Надо идти вперед.
7: Мы пойдем вперед.
1: Я не знаю примера кинематографии или еще чего-то, чтобы этот вопрос поднимался. Он умирает, этот вопрос?
3: Он не умирает, он сквозит просто по-другому. Этот конфликт, он не может умереть, но он в основе всего. В основе всего всегда, любой драматургии, лежит конфликт. Конфликт отцов и детей, конфликт мужчины и женщины. Без конфликта, ну, извините, неинтересно. Как говорится, это жизнь из жизни Гуппи. То есть, ну, все, у нас не может быть чеховского театра сейчас вот прямо на экране. К сожалению, ребята это не принимают. Им нужен нерв. Нерв – это конфликт. Понятное им – это отцы и дети, это их отношения между собой, это первая любовь, это выросшая любовь.
2: Алина, как на сцене уживаются актеры, ну, давайте назовем, старой школы и молодые актеры?
3: Тяжело. Старым тяжело, с нами. Если еще режиссер молодой, это прям...
2: А вас воспринимают вообще всерьез? Ну, старые актеры, давайте я их просто даже не возрастом маркирую, а вот... Ну, взрослые, опытные, так назовем.
3: Давайте так, да, воспринимают, потому что в них, помимо опыта, возраста и так далее, в них заложено, что мы все это делаем ради идеи, ради проекта. Молодой режиссер, старый режиссер, опытный. Первый раз ты вышла на съемочную площадку. Первый свой фильм я снимала, у меня была Любовь Матюшина, заслуженная артистка всего, чего на свете существует. Юрий Лопарев, у которого количество фильмов больше, чем, я не знаю, количество людей в моих всех поколениях, меня окружающих. То есть это прям были мастодонты. Я боялась страшно, простите за интимную подробность, меня аж тошнило от страха. То есть, ну, до такой степени неудобно, вдруг что-то я сделаю не так. Но больше поддержки от них вот на площадке, чем вот я получила, представить невозможно. Они работают на фильм. Они создают проект. Мы делаем это вместе. Иногда гораздо сложнее работать с молодыми актерами.
10: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
9: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой.
10: О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. «За сценой».
8: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
9: Энциклопедия нашего радио.
10: Исполнитель «Мумий-тролль». Имя
11: Илья Лагутенко.
10: Легенда.
12: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
9: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Формула искусства.
14: Когда появился интернет, когда появились блогеры, для меня, как для, ну, тоже, да, киношного человека, для телевизионного человека, выросшего в 80-х, 90-х годах на неких форматах телевидения, на становлении, монтаж, речь и так далее, это все обнулилось. То есть они же в интернете изобрели вот свой жанр. Наплевать на монтаж, наплевать на склейку речи. Вот эта рваная речь. И для меня они откинули прогресс очень сильно далеко. И они вот потихоньку, они идут к этому, они придут к этому, но по факту они придут ко всему тому, против чего они протестовали, наперекор чему они это сделали. Да?
15: Да? А да. Что так, почему так это остро у вас воспринимается, Андрей? Ну придут и слава
14: Богу. Потому что я верю в детей, я верю, что за ними будущее, но я все реже нахожу подтверждение этим фактам. То есть я вообще часто задумываюсь, а смогут ли они создать что-то значимое и великое. Вот, может быть, вы в сценарной истории. Вот возьмем не Шекспира, возьмем Пигмалиона. Он же возвращается и возвращается в сценариях. А сейчас это же поколение этих Элиз. Вот эти вот все блогеры, которые очень хороши за кадром, где-то чему-то научились или не научились, у них это получается, но по факту-то они ничего из себя такого вот не представляют. Вот есть у вас этот конфликт, когда молодые, борзые, горячие приносят, изобретают условно вам что-то такое невероятное, а на выходе получается велосипед, который уже давно существует?
15: Я работаю с и детьми, и студентами. Именно они создают свои сценарии и приносят, и потом криво, косо, но снимают свои истории. И вот эти самые, как вы сказали, изящно молодые, борзые, горячие, приносят иногда такое, у меня кровь вытекает из глаз, потому что, ну, это невыносимо. То есть я даже озвучивать не стану темы, которые там приносятся. Я говорю, хорошо, окей. Первый срез всегда вот это такая тьма. Почему? Потому что наконец-то дорвались. Потому что дома не разрешали, в школе не разрешали, а здесь я, значит, как киношник расскажу. Я говорю, хорошо, прекрасно. Оставляем. Оставляем вот эту дичь просто, как вы говорите, кринж. Вот это все. Разбираем. Теперь наполняй персонажа, ну, как бы функциями, архетипами. Пиши. Пиши арку истории. Они такие, да-да, хорошо. и садятся. Юра, что случилось? Опыта нет, да? То есть наполнить нечем. Что ты о них знаешь? Ты их когда-нибудь вообще глаза-то свои видел? В кино. Я говорю, ну, а зачем ты рассказываешь историю, которую ты не понимаешь и не чувствуешь? Они поскрипят, посопротивляются месяцок, но через месяц я получаю другой сценарий, где нормальные человеческие темы. Родители, первая любовь, непринятие. То есть они начинают писать о том, о чем они знают.
0: Вот эти шутки, которые сейчас, Елена, к вам вопрос, как к психологу, гуляют в интернете. Но в основном они, конечно, не про отцов, а про мам. Когда... сколько бы ты ни вкладывал там в любви, заботы, в своего ребенка, через там 10-20 лет он будет прорабатывать тебя у психолога. И прощать, естественно. Как вы относитесь к этому?
11: Вы знаете, такой факт есть. Но это, во-первых, ошибка воспитания этих мам. Во-вторых, мы сейчас вообще столкнулись с такой проблемой. Миллениалы перелюбили своих детей, потому что у многих осталась травма, что я слишком много учился, я слишком много работал. Вот если, кстати, тоже еще вернуться к отцам и детям, там есть очень интересный момент, что сначала молодые люди жили у одной помещицы 2 недели, питались за ее счет, потом они жили у одних родителей, потом они жили у других родителей, и у них, собственно, все было обеспечено и была почва для размышлений. У миллениалов такой роскоши не было. Им нужно было зарабатывать, им нужно было кормить себя, а у некоторых даже своих родителей, покупать им жилплощадь. Поэтому, собственно, у зумеров, да, и вот у некоторых альф, и появилась вот эта чрезмерная свобода для размышлений, для поиска себя.
13: Формула искусства.
0: Мы подготовили небольшую игру для наших гостей, и сейчас попробуем в нее сыграть.
14: Да, мы сейчас прочитаем 2 цитаты каждому из гостей, и вы попробуете просканировать эти цитаты на слух. Сейчас у нас будет аудиокнига. И ответить, ну, что на самом деле чувствует герой в этот момент. Объяснить нам, как в школе. Итак, какие эмоции или потребности спрятаны вот за этими словами? Итак, Павел Петрович Елене. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец. Но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга. Да-с, долга. Я живу в деревне в глуши, но я не роняю себя. Я уважаю в себе человека. Внимание, вопрос. Что на самом деле чувствует герой в этот момент? Какая эмоция или потребность спрятана за этими словами?
11: Понимаете, тут вообще все достаточно непросто. Потому что у нас Павла Петровича принято воспринимать как такого человека старого формата, который влез вот в свой определенный образ и не готов поступиться им ни на шаг. Но как человек, который частично схож с ним по психотипу, для меня это понятно, потому что я тоже считаю, что то, как мы подаем себя, наш внешний вид – это уважение к окружающим в том числе, это уважение к нам самим. Поэтому мне сложно как-то это будет раскритиковать. Поэтому я в данном случае с Павлом Петровичем полностью согласна. И так как мы живем в социуме, мы все взаимосвязаны между собой, и какие-то определенные приличия мы просто обязаны соблюдать, да, как люди цивилизованные.
14: Цитата 2. Базаров Алине.
15: Давайте.
14: А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен. Этакий человек не мужчина, не самец.
15: Угу. Что звучит за этим? Страх. Если он отпустит, то на самом деле, что он глубоко верит, и вот те постулаты, которые держат его стержень, как самца, как человека, он как будто бы исчезнет как факт. То есть когда мы не допускаем разные возможности посмотреть в прошлое, научиться у наших родителей, когда мы опираемся только на «я», вот эту конструкцию, я и вот мои убеждения. Если эти убеждения у человека забрать, а ни к чему другому прислушиваться он не готов, он разрушается. Интересно, что именно эта цитата мне досталась. Дело в том, что любовную сцену и объяснение, где его пытаются поцеловать, и он убегает, я играла в театре, играя ее. И когда мой коллега, мой партнер весь трясся, и в его глазах было все, кроме, наверное, знания текста, потому что свои реплики он забывал, его текст приходилось говорить мне. И проговаривая текст Базарова, Я понимала прекрасно, что здесь в первую очередь мужчина, который кричит о боли, но при этом очень жаждет любви. Но ему так страшно в это шагнуть, потому что потеряв что? Любовь — это всегда потерять что-то от себя. Это всегда компромисс. Но он на этот компромисс пойти не готов. Поэтому здесь страх, здесь боль, и здесь отрицание того, чего на самом деле ему очень сильно хочется.
13: Формула искусства.
0: Лен, вот если бы персонажи Тургенева попали в современный мир, да, на чем бы основывался их конфликт? Какой бы он был? Или бы он не изменился?
11: Да я думаю, он и не изменился бы принципиально. Потому что, еще раз, это не конфликт людей, а конфликт их типажей. Люди не меняются, по большому счету. Мы точно так же чувствуем, мы точно так же любим, мы точно так же переживаем наши внутренние проблемы и потери. Поэтому здесь могли оказаться абсолютно любые люди. И даже через 100 лет, мне кажется, этот конфликт мог иметь точно такую же форму.
14: Скажите, а вот по вашему мнению, Тургенев, он приговаривает персонажей поколения Базарова его смертью?
11: А мне кажется, он специально оставляет эту точку открытой для того, чтобы, когда человек начнет размышлять, у него была возможность достроить арку героя, а что, если бы он выжил, да, каким бы он стал? Он бы ушел в глубокое отрицание и в какое-то отшельничество? Или, может быть, он изменился? Ведь, допустим, Аркадий, он же симпатизировал Базарову по многим фронтам. Он даже пытался принимать на себя, но это было напускное, потому что у него ядро, заложенное его отцом, оно было важнее. Так и Базаров, он бы устроил свою жизнь, нашел бы свою любовь. И, может быть, все бы и хорошо было.
15: Сейчас на кино немножко переведу. В кино есть такое понимание, что нет у нас противника без героя, а героя без противника. Потому что, опять, нет конфликта.
14: Антагонист-протагонист.
15: Антагонист-протагонист, абсолютно верно. Но когда мы их создаем, их взаимосвязанными и абсолютно зеркальными, во-первых. А во-вторых, чаще всего в хорошей литературе, в хороших сценариях нет такого, что я за белое, я за черное. Но это примитивные вещи. Скорее всего, у нас и антагонист, и протагонист хотят одного. Цель одна. Но идут они к ней разными способами. Если с этой точки посмотреть, я просто пыталась тоже переложить это на Тургенева, то здесь мне, например, было безумно жаль, что Базарова не стало.
0: Я понимаю, что об этом можно бесконечно говорить, но хотел попросить вас ответить на один вопрос. Этот конфликт, он мог бы положительно закончиться? Вообще вся эта история, она могла бы иметь счастливый конец?
11: Любой конфликт может иметь счастливый конец, но в данном случае нам нужен был третейский судья. В нынешнем мире это очень часто медиатор, а по большому счету отправить бы их всех к психологу, проработать травмы, и все бы в их жизни было хорошо. Но я понимаю, это звучит смешно, но это правда. Потому что нам сейчас в этом плане гораздо легче, когда можно к кому-то обратиться.
14: Вы очень глубоко разобрали роман. Спасибо вам за это. Я люблю это в фильме, в книге, где угодно. И поэтому вот мне кажется, что Базарова его все-таки в конце должно быть жалко, потому что вот эта смерть и отсутствие любви какой-то там и семьи, для меня, как бы я глубоко не заныривал в их споры и идеологии, оно все обнуляет. Ты в конце умер. И мне кажется, это работает практически для всех.
11: Просто потому что жизнь должна продолжаться, и молодые не должны уходить. Это просто трагедия человеческого масштаба.
14: Хотя я понимаю, что точку мы в этом вопросе поставить не можем. И никто никогда не сможет эту точку поставить. И конфликт этот будет всегда, но играть он будет разными красками. В данный момент времени он играет такими красками. Что смогли, мы вам показали. Дальше подумайте, почитайте, найдите свои решения, свои выходы, ну и следите за нашими дальнейшими разговорами. Спасибо.
0: Спасибо Елене и Алине за этот интереснейший разговор. Кажется, мы поняли, даже самому жесткому нигилисту нужно во что-то верить. Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
13: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Российский МИД обратил внимание на непоследовательность заявлений европейских политиков об урегулировании украинского конфликта. В публикации ведомство подчеркнуло, что на протяжении полутора лет с их стороны звучат заявления то о необходимости скорейших переговоров с Москвой с целью установления мира, то о необходимости давления на Россию и продолжения поставок вооружений ВСУ. В министерстве отметили, что противоречивая позиция европейской политической элиты заставляет усомниться в искренности их намерений. Бельгийский депозитарий Евроклирбанк обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Жалоба подана на определение о немедленном исполнении решения. Ранее адвокат Валерий Ванин в беседе с Национальной службой новостей пояснил, что в силу большой суммы иска депозитарий будет использовать все доступные ресурсы, начиная от правовых и заканчивая административными, чтобы добиться отмены решения суда. Он допустил, что в случае неудачи в Европе даже могут ввести санкции против тех, кто признает данное решение. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к компании, взыскал с ответчика убытки в размере 200 миллиардов евро. 26 мая суд обратил свое решение к немедленному исполнению. Правительство России утвердило меры по повышению доступности мобильной связи и интернета для жителей сельских поселений, а также для автомобилистов во время движения по трассам. Кабмин выпустил постановление о порядке формирования перечня территорий, где крупные операторы связи смогут совместно использовать радиоэлектронные средства. Этот механизм позволяет разным операторам использовать для предоставления услуг одну и ту же инфраструктуру, например, базовые станции. За счет этого покрытие расширяется, а строительство сетей становится дешевле. Дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут без сопровождения взрослых ездить на поездах с 1 июня. Как отметили в РЖД, самостоятельно юные пассажиры смогут передвигаться более чем по 20 маршрутам. В пути за несовершеннолетними будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут указанному в заявлении встречающему лицу. Заявку на такой вид поездки необходимо оформлять в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. В России может появиться система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Соответствующий пункт значится в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Ответственными за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры. Кроме того, предполагается создание системы, которая будет собирать данные о состоянии водителя, отслеживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения транспортного средства и манеры вождения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в «Макс». Мария Овчарева, всего доброго.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2024 году в России зафиксировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. 2025 год показал рост таких преступлений на 12,3%. Дня не проходит, чтобы у нас не посадили какого-нибудь чиновника за взятку. В Китае вообще расстреливают коррупционеров. Сотни казнены, тысячи за решеткой пожизненно, и все же коррупция воспроизводится на каждом этаже китайской власти. Почему же угроза смерти не работает? Ответ лежит в памяти тела. И связан он с экспериментами, которые провели над нашим и над китайским народом коммунисты. После их прихода к власти Китай пережил один из крупнейших голодоморов истории – 15, а то и 50 миллионов погибших в результате большого скачка экономической и социальной кампании Мао Цзэдуна в 1958-1961 годах. Целые поколения формировались в мире, где доступ к еде был вопросом жизни и смерти. Психика, сформированная голодом, не верит в стабильность изобилия. Она требует взять сейчас. Эта установка передается детям и внукам. Страх наказания, расстрела, внешний, голод биологический, поколенческий, глубинный. В постсоветской России та же природа коррупции. Здесь был и голод в Поволжье в 1921-23 годах, массовый голод 1932-33 года и на всем протяжении советской истории хроническое, десятилетиями длившееся недопотребление. При этом коммунистическая пропаганда рисовала советским людям лучшее в мире будущее. В 1980 году, когда в Куйбышеве началось строительство метрополитена, мы должны были уже жить при коммунизме. Это пообещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев советскому народу на 22-м съезде партии в 1961 году.
2: Мола для доклада предоставляется первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: Теперь эта мечта о коммунизме становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме.
1: А при коммунизме каждый получал бы, что хотел. По потребностям, бесплатно, и понятно, что ни о каком дефиците, и тем более голоде, при коммунизме и речи быть не могло. И люди верили. А потом система рухнула, не выполнив договора. Поэтому современная коррупция – это коммунизм, реализованный в частном порядке. От этого она, конечно, не перестает быть преступлением. Осталось только разобраться, чем было тогда обещание скорого построения коммунизма, учитывая, что обещание это давали народу коммунисты, которые так и не смогли накормить его досыта.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: Привет! Начнем сразу со странного. Новости судного дня. Пора вводить такую рубрику. Хроники апокалипсиса. Для начала музыкального. Ведущие стриминговые музыкальные сервисы, пока зарубежные, открывают официальную возможность использования своего каталога в играх с ИИ. То есть теперь каждый может официально взять и сделать свой ИИ-номер по мотивам понравившегося трека. Результат автоматически считается официальным и делит авторские с правообладателем. Еще одно расширение ИИ-поля, плюс к новоделам, уже и без того заполонившим, магазины и, что самое страшное, чарты. Музыкальное поле еще больше расширяется за счет диванных композиторов, которым было лень сходить и купить инструмент, а теперь одной лишь мышкой начнут реализовываться. Уверен, вы встречали таких людей в жизни, когда он буквально талант в чем-то, но занимается вообще другим делом. И вы ему: «А почему ты не поешь? Ты же гений». «Да я стесняюсь, мне лень, а что для этого нужно?» И все такое. Теперь эта лавина самореализуется, причем как вирус. Оно возьмет чисто массой. А вот эти чертовы алгоритмы, настроенные на популяризацию популярного, а не качественного, очень в этом помогут. Жду с ужасом. Андрей Куренков, «Наше радио», «Саранча».

0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
1: Можно ли ходить до ветра в тихую погоду? Выносят ли полицейские мусор? И заносят ли Паваротти на повороте?
0: «Фонотека» на нашем радио.
2: Вдогонку ко вступлению. Семья Ози Осборна заявила о создании интерактивной голограммы с технологией ИИ. Любой человек сможет пообщаться с виртуальным принцем тьмы и получить ответы в стиле и, главное, голосом Оззи. Работы уже ведутся, а уж эти люди всегда умели монетизировать внемузыкальную историю своего папы и мужа. Шаг к музыкальной истории – вопрос нескольких алгоритмов, уверен, дожмут. То, что не вышло у Майкла Джексона или Владимира Высоцкого, сейчас станет вполне реальным. И уверен, тогда останется один бастион – группы, где очень сложно будет собрать согласие всех наследников. Так что, думаю, виртуальных Queen, Doors, Beatles мы, слава богу, не услышим еще очень долго. Переходим к нашим героям. Кстати, группа The Beatles Liverpool просуществовала всего 10 лет. Группа Жуки Абакан Москва в этом году отметят 35-летие. 0-1 в нашу пользу. У группы Beatles 13 прижизненных альбомов. У группы Жуки, вы не поверите, 2. Не считаю ремиксы, сборники. 1-1 тут получается. Последний диск Жуков вышел в 2002 году. И с тех пор время от времени Валера Жуков выпускает только синглы. Далеко не каждый год. В прошлом было, позапрошлом 2. Представляем вам сингл 2026 года.
3: Доброе утро всем. Хочу передать привет нашему радио. Сказать, что я вас всех люблю. Поблагодарить за годы дружбы и сотрудничества. А песня, она и в Африке песня.
2: «Жуки. Необъятная». Через...

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Флагманы восточноевропейского постпанка, а именно так представлена группа «Плохо» в своем пресс-релизе, выпускают первый сингл с грядущего альбома «Плохо с тобой». Ритмичный постпанк о моменте, когда любимое пространство постепенно превращается в архив воспоминаний, а привычные вещи, звуки и запахи начинают отдавать горечью. Наступает точка, где нужно либо перевернуть страницу, либо остаться в ней навсегда. Звучит грустно, но на самом деле, по словам Вити Ужакова, это веселая песня.
2: Это первый сингл с грядущего альбома, и в целом альбом будет довольно разнообразным в плане каких-то музыкальных решений, но конкретно эту песню хотелось сделать консервативно, если можно так выразиться, в духе старых песен «Плохо». Каждый, конечно, услышит в ней что-то свое, но лично я в ней слышу какие-то отголоски «Jesus and Mary Chain», немножко группы «The Sound» и... наверное, альбом Дэвида Боуи «Let's Dance», особенно трек «Modern Love», возможно. Но это я так вижу с точки зрения автора. В первую очередь, конечно, может показаться, что эта песня довольно минорная и печальная, но, наверное, так и есть. Но второе дно у нее исключительно позитивное. Что-то в духе библейской фразы «все проходит, и это пройдет». Я думаю, что эта песня в первую очередь об этом.
1: Да, вот такая вот арка героев от Новосибирска до Белграда. У меня тут... у сына друг уехал на каникулы и написал ему, что он в Сербии. А подслеповатый сын прочитал, что в Сибири, и рассказал всем в классе. И друзья стебали пацана, что там холодно, одна тайга, зачем он туда поехал, а тот никак не мог понять, о чем они. Вернулся, разобрались. Плохо, плохо с тобой.

0: это равносильно тому, что ты вот дома что-то сделал и за собой этого не убрал.
1: Наше радио.
2: Сделано в России.
3: Фонотека на нашем радио.
4: Группа S-Vox выпускает на этой неделе сингл «Неустанно». И у нас в программе это тот случай, когда ведущий может переместиться в гостевое кресло или пойти на улицу подышать. А места у микрофона в студии и по видеосвязи занимают участники проекта.
5: Всем привет!
6: Дорогие радиослушатели, с вами сегодня
5: группа S-Vox,
6: Артем Абрамов
5: и Давид Тодуа. И сегодня мы представляем вашему вниманию нашу новую песню под названием
6: «Неустанно».
5: «Виам супервадат ваданс».
6: Как говорили римляне, дорогу осилит идущий.
5: И группа S-Vox продолжает идти по этому пути.
6: По пути новой музыки и новых эмоций.
5: И как же сложно нам неустанно идти по нему. Куда я иду? Когда я дойду?
6: Мы не знаем ответов. Мы просто идем вперед.
4: Парни, а вы до сих пор работаете на расстоянии, на два города?
5: А это полностью соответствует названию группы S-Vox, SVO, Шереметьево, SVX, Кольцово, коды аэропортов.
6: И вот так, между двух городов зависшие, мы создаем творчество группы S-Vox.
5: Песня «Неустанно» группа открывает новую главу своего творчества. На наш взгляд, это своеобразный Рубикон, который мы перешли. И перешли мы его со словами: не нужны оправдания.
6: Не нужны оправдания тому, что ты сильно любишь.
4: Отлично. Какие вообще новости у группы? Что готовите нового?
5: Ну, прежде всего, это выпуск альбома, конечно.
6: Альбома под названием «Князь Света», который выйдет в начале сентября этого года.
5: А что касается ближайших концертных планов, то в ближайшее время у группы два выступления на крупных фестивалях. Это 19 июня, город Екатеринбург, Уральская ночь музыки. Приходите, всех приглашаем, будем рады видеть. И 5 июля ВК-фест, Санкт-Петербург. Идем вперед к своей цели, идем вперед к своей мечте. И мы идем под песню S-Vox «Неустанно».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Когда группа «Керамика» выпускает новую песню, я старательно пытаюсь не упоминать в представлении снова и снова квартет И, Бобров, Николая Фоменко. Но, увы, я захожу в соцсеть ребят, а там пресейвы, анонсы концертов и поздравления с днем рождения, в том числе и Николая Фоменко. Тогда я иду прямо к Володе Колпакову, но все равно не получается.
2: Всем привет, это Владимир Колпаков, группа «Керамика». Вещаю с дачи, да, уехал. Здесь хорошо, слушайте «Соловьев». Пару слов о нашей последней работе. Она называется «Город», песенка. Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. Мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто очень хорошо. Долго все это собиралось, мы вообще ленивая группа. Но вот за весну сделали два очень симпатичных трека. Первое — «Облако». Ну, это просто акустическая работа была. А вот сейчас вот дали прям жару.
1: Бобры, ку**а, никуда от этого не деться. Но хоть не я это произнес. Спасибо, Володя, да, «Облако» было совсем воздушное, прям бардовская вещь. А тут мощь, красота, размах. Хорошего дачного сезона тебе и привет из города. «Керамика», «Город».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжается эфир шоу телеканала РЕН-ТВ и ВК-видео «Соль. Легенда». Шоу, в котором поп-звезды пытаются доказать, что они умеют в рок. Исполняя отечественные рок-хиты или свои попсовые песни в рок-версиях. Успешно или безуспешно – решать вам. Но в рамках проекта в каждом выпуске точно будет один победитель, которого выбирает профессиональное жюри. В его составе Вадим Самойлов, Саша СТ и Виктор Дробыш. Четвертый член жюри всегда меняется. На этом месте будут или были Сергей Галанин, Баста, Сергей Бабунец, Антон Завьялов, Сергей Бурунов и многие другие. В ближайшем выпуске сойдутся исполнители Teenage и Ирина Дубцова. И сразу вам скажу, что там будет сенсационный финал. Не припомню я таких случаев за всю историю проектов, но может просто пропустил. На съемках были все в шоке. Смотрите 29 мая на канале РЕН-ТВ, а если позже, то в архиве на сайте. Что будет интересного с музыкальной части? Там будет чистый панк, но не как музыкальный стиль. Мне кажется, что на этот раз искренность и распи***дяйство артиста, его нарочитая грязь в выступлении, простой кайф от всего происходящего, пофигизм и несерьезность купят зал и жюри и побьют профессионализм. Увы, форма победит содержание, и я не готов сказать, что в этом случае это плохо. Но это надо именно посмотреть, потому что если просто слушать, ой, спасайте ваши уши. Teenage, Хали-Гали.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа «Хуй забей» выпускает новый альбом. Чего-чего, сказали вы? И не ошиблись. И я не ошибся, да. Я играл в программе «Бегемота», играл «Карабаса», играл «Найка» и даже играл Алексея Заева. Но ХЗ не играл ни разу. Лет 7, по-моему, группа не существует, и все мои контакты с «Карабасом» и «Бегемотом» прямо кричали, что проекта не будет больше никогда. Но вот вам здрасте. «Бегемот» и «Карабас» снова в строю. Это ли не праздник?
2: Привет, я «Бегемот». Да, действительно, спустя некоторое время мы с «Карабасом» решили продолжить наш музыкальный проект «Хуй забей». Отыграли уже пару концертов, сейчас доделываем новый альбом. Называться он будет «Сущность богинь». И выйдет уже в июле, ко дню рождения группы. 37 лет уже, да. Ну и 17-18 июля два праздничных концерта в клубе «Гластонбери». В планах концерты, новые альбомы. Будем радость дарить людям. А пока вот новая эпишка, называется «Ломбардия».
1: «Ломбардия» — четыре небольшие истории о любви, которая неожиданно превращается в залог, о семейных неурядицах, о том, как мы сами себя закладываем в ломбард чувств, о редких моментах, когда все-таки пробивает солнышко. Мини-альбом в случае ХЗ — это издевательство какое-то. Группа и так работает в мини-формате, а тут еще и мини-альбом. У многих команд сингл целиком — по хрону, как весь мини-альбом ХЗ. Умоляешь потом радио-эдит сделать. А вот тут еще и ХЗ начнет радио-эдиты делать. Радио-эдит треков «Воспламеняй» или «Запил». Ветераны поймут. В общем, новости про ХЗ должны быть лаконичные, как песни группы. Давайте на этом и остановимся. Пристрелочный номер, чтобы зафиксировать состояние ХЗ и понять, чего нам ждать от нового альбома. ХЗ. Депозит.

0: Фанатека на нашем радио.
1: 29 мая инди-артист из Москвы Тима Ищет Свет выпускает свой новый альбом «Белый альбом». Прям как у упомянутых выше Битлов. Это первая часть большого релиза, и вторая половина будет полной противоположностью первой. Получит название, угадайте с одного раза, правильно, «Черный альбом». Как у «Металлики» или «Кино». Кстати, надо будет как-нибудь посчитать, каких альбомов в музыке больше, белых или черных. Мы пока в белом, мы все в белом. И эта часть по смыслу находит суть в людях, любви, доброте и свете.

0: Много живых инструментов не могу не отметить в альбоме, но и электроника все так же присутствует, артист растет, и растет он еще и концептуально. Оба альбома будут наполнены разной болью и обретением простого решения, как с ней бороться. «Черное», так понимаю, будет вообще про смерть. То есть первый раз в обеих работах Тимы есть ответ на вопрос «И что дальше?».
1: Песня «Останься», она была написана под конец студийного дня. Она целиком у меня родилась вообще за несколько минут. Я торопился уже домой, было уже прям поздно-поздно-поздно, и я стараюсь поздно домой не приезжать. И я ее записал просто на видео быстро, чтобы не забыть вообще мелодию, ритмы и так далее. Я так часто делаю, просто под гитару. Я приехал, был что-то типа час ночи, и я показал своей девушке эту песню, и она меня так смотрела, говорит, а почему ты вообще сюда тогда, зачем приехал? Это такая хорошая песня, типа, возвращайся, иди обратно, записывай ее. И я уехал, и всю-всю ночь, вообще, может быть, я где-то на студии был в час ночи или в час 30, и до утра, собственно, я вот эту песню доделывал, дописывал полностью, сделал аранжировку, записал все-все-все. Такая история. У меня вот такая же история будет есть из другого моего черного альбома, который тоже скоро выйдет, один в один с другой песней с черного альбома.
0: Тима ищет свет. «Останься».

0: Наша музыка. Наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь. Фонотека на нашем радио.
2: Еще одна первая часть большого проекта. Группа Hadden Dadden выпустила первую часть своего альбома «Эжен». Переход от электронного звучания к практически живой акустике на 6 треков. Ну это прям какой-то музыкальный тренд. Чтобы никто не сомневался в живости звучания, ребята прошли по электричкам и перронам, где, возможно, сыграли живьем все песни в целых 7 гитар. А может, просто запилили несколько промо-рилсов. Ну а где же еще снять эти рилсы? На песню со словами «Нассано в вагоне». В любом случае, 7 гитар я в этих аранжировках не слышу. Делает ли этот факт пластинку хуже? Нет. За промо хвалю. Но, как промо, исполнение альбома в электричках не новость для музыкального мира. Артур Беркут, помнится, устраивал презентации в рейсовых троллейбусах.

Альбом заключает в себе нашу текущую действительность, история о разломе реальности и ее пересборке, фантасмагорическое шествие от упадка к рассвету, музыкальное воплощение аромата 2026 года, противоречивого, изысканного запаха, состоящего из осени и весны, любви и ненависти, разрухи и богатства, а также неукротимой жизни, шашлыков и солнца. Говорят, к разговору о запахах, группа выпустила набор ароматов. Каждому треку свой ингредиент. Все они смешиваются в общий аромат Эжен. Это чудесно. Пытаюсь не думать о строчке «Нассана в вагоне». Хаден-даден. Плоская голова.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: И напоследок еще один внутренний анекдот. Каким-то случайным образом у нас так получается, что как только релиз выпускает Саша Гагарин и его «Сансара», то тут же релиз выпускает его дочка «Омарго». И вот однажды пишет мне глубокой пьяной ночью один из постоянных участников «Фанатеки», не будем его называть, с автопати после своего концерта в клубе. Не будем его тоже называть, чтобы не рекламировать, завуалируем. Например, 12 тонн. Так вот, ответ на вопрос, как концерт. Слушай, набежало какое-то количество всякой инди-молодежи, к нашему удивлению, и нам респектнуло, например, Омари. Она там тоже тусила, а я и не знал, что она лось Саши Гагарина. Я, конечно, сразу переслал это Саше, и теперь у нас в разговорах Марго фигурирует исключительно как лось Саши Гагарина. Так вот, лось Саши Гагарина на этой неделе выпустила фит с популярным нынче проектом «Рубеж веков». Легкая летняя инди, которая, как мне кажется, здорово работала бы ближе к выходу из лета, как воспоминание. Но с другой стороны, может и задать детям тон на настроение этого лета. Всех школьников и тем более родителей с наступившими летними каникулами. На сегодня все. Вы слушали программу «Любовь с первого взгляда». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Там уже будет лето. Но несмотря на это, давайте верить, что хорошей музыки должно быть много. Пока. «О, Марго» и «Рубеж веков» по тротуарам.

0: «Фанатека» на нашем радио. Наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь. Но черно-белый блюз мне роет яму под названием

0: как ждала тебя, Вова.
1: Новое на нашем. Аня из Питера. Пока.

в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослей.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.